0: La radio pública de Ceuta.
1: No paramos de ponerte éxitos.
2: A todas horas.
3: Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.